0: Моя красавица, маєш таке червоне лице, коляве так і праве, обе на тей істей главе.
1: Но? Но, ако са вам пачи?
2: Косила,
1: Odkiaľ sa naraz všetci beriete? Mali sme tu byť sami.
3: Sami?
4: Prečo sa smejete? Veď sa to rímuje.
1: Nerozumiem. Nerozumiem, čo je na tom smiešné. Istotne vás nahovoril pajác Jác, aby ste sa smiali.
5: Smiali.
1: Áno.